Меня зовут Денис, я из России. Более 10 лет живу в провинции Анхой. Я очень интересуюсь традиционной китайской культурой. На этот раз я приехал в город Сюаньшэн, провинции Анхой. Я слышал, что Сюаньшэн называют городом четырех драгоценностей китайской письменности. И это единственный город в Китае, где производятся все четыре компонента традиционного набора. Кисти, сухая тушь, бумага и каменная тушечница. Сюаньская бумага, кисти и каменная тушечница, а также хойчжоуская тушь. Для меня каждый из этих предметов является произведением искусства, таинственным и изысканным. Давайте вместе познакомимся с тем,